0: Антон Александрович!
1: Ну, как всегда, на благо нашей культуры. Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо, господа.
1: Спасибо, девочки. Как всегда. Спасибо, девочки. Как всегда.

0: Браво!
1: Браво!
0: Спасибо!
2: Спасибо.
3: Партия, знаете ли, вас никогда не забудет.
2: Спасибо большое.
3: Так сказать, ради культуры нашей страны.
2: Да. Конечно.
3: Спасибо. Спасибо оркестру, спасибо девушкам.
2: Это было...
0: Ох!

0: Аплодисменты. Максим Ильич, ну, как всегда, спасибо. Не подвели, не подвели.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо большое, спасибо. Спасибо огромное.

0: simt.
1: Ну как, а?
2: Давай все продолжим, девочки. Что вы тут прожжете нам, так сказать, пол своими танцами?

0: Убираем, да, ну?
1: Свет, вы зажигалка.
0: Зажигалочка, конечно. Спасибо.
1: Чумовая.
0: Чумовая энергия, да.
1: Чумовая.
0: Чумовая.
1: Чумовая.
0: Чумовая энергия, да.
1: Чумовая.
0: Чумовая.

0: пропустил аплодисменты. Спасибо вам огромное за эту нежность. Вы сама и есть нежность.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Девочки плакали.
2: Очень хорошо.